0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Клим Фрунзов. И сегодня у нас выпуск программы, которая носит название «Здоровый вид». Дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это первая программа в эфире радио «Чипальдук», которую можно называть программой коммерческой, с коммерческой рекламой. И связано это с теми обстоятельствами, о которых вы, конечно же, подозреваете, а точнее говоря, даже, наверное, знаете. Итак, сегодня в гостях у программы «Здоровый вид» член-корреспондент Академии естественных наук, директор медико-фармацевтического и диагностического центра «Окно в себя» Эдуард Маренго. И хотелось бы, Эдуард, во-первых, поприветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день.
0: Как вам? Как настроение? Уютно ли? Как,
1: ну да, чудесно, нормальная, прекрасная студия. Я с удовольствием пришел на эфир.
0: Вот можем ли мы начать сразу наш разговор вот с такого, скажем так, резкого и четкого вопроса, на который очень бы хотелось, чтобы вы дали четкий ответ.
1: Да, пожалуйста.
0: Отвар из подоконника, да или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, да. Конечно, да. Угу. И я бы даже, знаете, вернулся чуть-чуть вот к названию нашего медико-фармацевтического диагностического центра.
0: Да, возвращаться.
1: Почему «Окно в себя»? «Окно в себя» и, конечно, познай самого себя, познай свое состояние здоровья, познай внутренний мир, одно с другим связано, и физическое, и, так сказать, духовное, и душевное, как мы понимаем. Поэтому «Окно в себя» — это и есть путь. Ну, если так, извините за каламбур такой. «Окно в себя» — это дверь. Дверь к здоровью, к собственному. Но отвечая на ваш вопрос...
0: То есть посыть свое окно внутрь, правильно?
1: Внутрь и наружу. То есть это, так сказать, тоннель с двух сторон. Как вы понимаете, откуда вы смотрите, где вы находитесь. Поэтому, значит, отвечая на ваш вопрос. Действительно, самым профильным препаратом нашей медико-фармацевтической организации является... отвар, настой из щепок подоконника. Ну, дальше вот у нас предстоит, так сказать, развернутый разговор. Может быть, вы,
0: да,
1: так сказать, наведете меня. Какой аспект вас больше интересует?
0: Я хотел бы понять, ну, наверное, все-таки начав с истории, как возникла эта идея и с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе?
1: Ну, началось это еще примерно в 83-м году. Я еще, будучи совсем юношей, молодым человеком, просто у меня был сильный насморк. Нет, это не гайморит, это был обычный насморк. И я, находясь дома, я не пошел в школу, там, последний класс, и сидел у окна и постукивал просто костяшками пальцев по подоконнику.
0: То есть...
1: Ну, да, так, как-то как постукивал, барабанил, да. И глядел в окно задумчиво. И довольно много времени проводил за этим занятием. Вот. И обратил внимание, что через некоторое время у меня прошел насморк.
0: Но он, может быть, прошел бы у вас при любых обстоятельствах?
1: Ну, понимаете, но это потом повторилось. Где-то через месяца три у меня опять начался насморк. Я... уже помню, что как-то у меня возникло подозрение, я встал снова у подоконника, сел, поставил табуретку и стал постукивать вот костяшками пальцев по подоконнику. И насморк опять прошел.
0: Быстро? Вот.
1: Ну, довольно быстро. Довольно быстро. Вот. Я стал это дело повторять, заметил закономерность. У меня возникли определенные подозрения, ассоциации. Я продолжал свое самообразование и взрослел, так сказать. И я занялся изучением этого вопроса. Я посоветовал паре своих знакомых, друзей разного возраста, разного социального статуса тоже испробовать этот метод. Для начала при насморке. Насморк тоже прошел.
0: А подоконник, вот я хотел бы уточнить, какой должен быть подоконник?
1: Это был подоконник довольно в старом доме, деревянный подоконник, окрашенный старой масляной краской на олифе. Мы еще к этому вопросу вернемся. И у моих знакомых тоже этот... значит, процесс выздоровления тоже заканчивался успешно. И я стал расширять палитру. Значит, у кого-то была чесотка определенная, значит, он тоже ничего не делал, кроме этого. Значит, ты постукивал по подоконнику, и чесотка прошла. У одного товарища, значит, немножко гноился глаз. тоже. Он постукал по подоконнику, тоже и глаз прошел. То есть спектр самих недугов, болезни расширялся.
0: А вы как-то анализировали причины или просто сам факт вас настолько вдохновил, что вы стали
1: уже
0: пытаться расширить именно количество болезней, от которых
1: гипотетически... Да, уже сам факт. Уже сам факт. Но, естественно, я пошел глубже. И вот это, так сказать, поверхностный подход, постукивание просто по поверхности, я подумал, не несет ли сама структура подоконника какую-то энергию, энергетику, что-то в себе содержит.
0: Ну, иначе это было бы просто совпадение.
1: Конечно. Вот. И я тогда стал пробовать уже брать некоторые фракции, ну, или щепки подоконника, и делать отвар. И также насморк обязательно проходил. Обязательно.
0: Какая пропорция отвара? Как вообще
1: пропорция
0: это
1: отвара... Ну, тогда я делал все на глаз. А сейчас вы берете примерно 2 столовые ложки, значит...
0: Щепок?
1: Опилок. Ну, опилки-щепки, они мелкие такие, так сказать, субстанции. На стакан горячей воды. И дальше на водяной бане вы это настаиваете, охлаждаете, процеживаете через марлю. И пьете во время еды. Можно после еды. Ну, до еды нежелательно, но лучше все-таки во время или после. И затем вы храните полученную жидкость в холодном месте, в темном желательно. Вот. Но я вам скажу сразу, у нас в нашем центре диагностическом, медико-фармацевтическом есть готовые уже растворы.
0: Вот как раз я
1: настой.
0: Хотел спросить, ведь человек не будет каждый... в своем доме как-то вот вскрывать подоконник и так далее.
1: Вы знаете, это спорный вопрос. Это двоякий. Это спорный вопрос, потому что, ну, во-первых, понимаете...
0: Вот все ли подоконники одинаковы? Тоже, понимаете, вопрос возникает.
1: Нет. Во-первых, не все подоконники одинаковы. Есть с гранитной крошкой, с мраморной подоконники.
0: Наверное, не подходит.
1: Сейчас очень много пластиковых подоконников.
0: Нет, я, конечно, понимаю,
1: деревянные подоконники бывают. И еловые, и березовые, вот. Понимаете, кленовые совершенно. Всевозможных древесных пород. И даже в каких-то элитных жилищах сейчас подоконники иногда делают из каких-то редких пород. Там, красного дерева и так далее. Стало популярно. Но лучше всего... Лучше всего, ну, как говорится, намоленный, то есть в каком смысле насиженный, надышанный, что ли, подоконник из старого дома. И здесь вот очень важно, мы подходим к такому моменту, как идеология. Почему? Почему? Я консультировался и с экстрасенсами, и сам немножко экстрасенс. Разного рода специалисты были подключены. Дело в том, что подоконник как раз... находясь в этом вот окне, с одной стороны, в мир, с противоположной стороны, окно в ваше жилище, вас, ваш организм в дальнейшем, он вбирает в себя энергетику. Энергетику света, энергетику воздуха, энергетику жилища. Поэтому очень много факторов влияют на, так сказать, силу, жизненную силу вот этого вещества, этих щепок, так сказать, стружек, подоконник. То есть, если окно выходило, допустим, в промзону, какой-то унылый пейзаж, это уже минус. То есть, конечно, он будет продолжать.
0: Солнечная
1: потому что
0: сторона.
1: Солнечная сторона, конечно, гораздо емче. Значит, КПД впитывается больше. Значит, если выходило на парк, на лес, на красивую улицу, конечно, это в плюс. Это очень, самые лучшие, так сказать, подоконники. Само жилище. Если в жилище, так сказать, была такая депрессивная обстановка, пыльно, негигиенично, много ссор, раздоров, тоже это нежелательно. Хотя солнечный свет, сама вот эманация солнечного света, эти фотоны, они гасят, перебарывают, там аннигиляция происходит определенная, и все равно остается польза. Но в целом нежелательно.
0: Здоровый вид. С Эдуардом Маренго сегодня мы говорим, я напомню,
1: да,
0: нашим
1: конечно,
0: слушателям,
1: пожалуйста.
0: Программа «Здоровый вид», и мы говорим об отваре из подоконника. И очень интересный момент. Вот приходит нам на пейджер сообщение. Форточка. Вот не стоит ли покрошить форточку? Если стоит, то в какой пропорции можно ее добавить в отвар?
1: Вы знаете, дело в том, что сама эта сторона вопроса, она меньше исследована. Рамы, оконные, окна, форточек, что бы то ни было, так сказать, обналичка какая-то, вот эти опалубки и так далее. Плинтусы, нет, это уже другое. Мы говорим все-таки только о подоконниках. И подоконник еще чем хорош? Понимаете, это горизонтальная плоскость. Она параллельна плоскости Земли, поверхности Земли. Поэтому магнитные линии – это очень глубокий эзотерический вопрос. Это все не случайно. А вертикальные плоскости, они хуже, как ни странно, противостоят. Хуже вбирают в себя это. И я бы не рекомендовал.
0: Хорошо. То есть, а вот сносятся дома, старые дома. Вот вы заметили, что еще в 83-м году, то есть с тех пор много домов было снесено, и вот стоит ли в момент, когда вы узнаете каким-то образом, что сносится какой-то дом, как-то подъехать туда, может быть, уже выселенное пространство?
1: Прекрасный вопрос. Вы действительно, так сказать, смотрите в корень. У нас действительно организована служба, уже знатоки, члены, так сказать, нашего лечебного клуба, те, кто давно лечится, они даже следят за подобными видоизменениями, новостройками, сносом жилья. Они нам сообщают об этом, иногда сами приносят. Нам люди просто привозят, приносят хорошие подоконники разных материалов. Вот. Иногда привозят уже стружку, опилки. Кстати, вот об этом тоже я хотел сказать, потому что, естественно, просто подоконник сам ты не засунешь в ведро и не прокипятишь. Вот это и большая очень доза.
0: И стоит экспериментировать.
1: Хотя в промышленных масштабах, конечно, я бы приветствовал, если будут, допустим, на каком-то комбинате уже подоконники отваривать.
0: Скажите,
1: настой делать. И сейчас я закончу. Вот лучше все-таки даже не опилки, а стружка. Щепки или стружка. Да, потому что они лучше сохраняют вот эту энергетику.
0: Понимаете? А вот этаж.
1: Тоже очень хороший вопрос. Да, прекрасный вопрос. Здесь, так сказать, нужно искать компромисс. Очень высокие этажи. Там действительно много света.
0: Вот я как раз хотел сказать, там-то как раз лучи должны...
1: С одной стороны. Да. С другой стороны, вот отдаленность от поверхности Земли, земного эллипсоида Красовского, мы знаем все это очень, очень параметры наши, они тоже определенным образом влияют. Поэтому не надо слишком отрываться от Земли. Поэтому подоконники, даже хорошие, с высотных зданий, выше 50 этажей особенно, я бы не просто не рекомендовал, а конкретно отсоветовал. Не стоит. Вот. И, повторяю, сейчас это, знаете, как собиратели фольклора вот ездили по деревням, скупали какие-то там и балалайки, гармонии, сундуки, иконы там, разные. То есть сейчас даже люди ездят по старым городам, России особенно, и вот просто охотятся на старые деревянные подоконники из таких вот домов, знаете, которые мы видим в фильмах о начале там прошлого века и так далее.
0: А скажите, вот, а как простому человеку вот действительно на практике? Каким образом можно получить отвар? Нужно ли связываться с вами? Можно ли экспериментировать в домашних условиях?
1: Ну, во-первых, я всех приглашаю в наш медико-фармацевтический центр «Окно в себя», который находится на Нижней Коптевской улице, дом 14А. Вход со двора, ну, там есть вывеска прекрасная неоновая, вы увидите. Значит, и там можете забрать, там богатая, так сказать, вся линейка, весь спектр препаратов. Можете купить и стружки, и щепки, и опилки, и целые подоконники. Можете поговорить с мастером, который изготавливает эти фракции и настои делает. Кстати, есть тоже, ведь это разные вещества, настой и отвар. Потому что настойки могут быть спиртовыми. Могут в отдельных случаях, но не должна быть высокой концентрации алкоголя. Ну, вы понимаете, я не буду объяснять. То есть, но тем не менее, это позволяет дольше консервировать, сохранять свойства.
0: Эдуард, такой...
1: Там настои, отвары различных емкостей, и можно там же пройти первый сеанс терапии. Можно сделать ионофорез, так сказать, с тампонами, наложенными на какие-то больные места. С электричеством это тоже работает. Можно сделать инъекции. Очень осторожно. Тоже поэтому лучше это с нашими специалистами. У нас 3 прекрасных специалиста.
2: Медико-диагностический центр «Окно в себя». Телефон 225-9623. Сертификат А1401-B9896-15. Нижняя Коптевская, 14А. Откройте для себя «Окно в себя». Обопрись о подоконник на пути к здоровью.
0: Вот очень важный момент. Да, на пейджер опять-таки разрывается наш. Противопоказания.
1: Противопоказания такие. Значит, если вы уже пробовали делать себе ванночки на нижние конечности из отвара или настоя. Да. Вот. То, понимаете, энергия тогда, ваш организм, она входит снизу. Лучше все-таки или пероральный способ, то есть заглатывание, запивание или инъекции. Потому что все-таки световая энергия, она высокая. Хотя она доходит до земли, но начинать вот снизу, так сказать, ground level, как говорят англичане, не стоит вот с этого с пяток там и вот этих ножных ванночек. Это, во-первых, общее. Второе, конечно, есть индивидуальная там аллергия. Ну, у кого-то, допустим, аллергия на кленовый подоконник, а у кого-то на березу. Это еловый, это все естественно.
0: А вот подделки возможны ли?
1: Возможно, конечно, конечно.
0: Как этого избежать?
1: Ну, понимаете, сейчас просто люди делают на лесопильный завод, приезжают, набирают там стружи, копилку, выдают.
0: А как,
1: это.
0: Да, как вы можете, так сказать, как может наш слушатель определить, какой это подоконник? Вообще, это может быть не подоконник.
1: Да, у нас есть эргометр «Эпикур», с помощью которого специалисты меряют энергетику, рассматривают, так сказать, структуру самого древесного компонента. Дальше, крашеные подоконники. Понимаете, когда они были крашены натуральной краской, на олифе, масляной краской, такой вот старой советской, это не препятствовало, так сказать, зарядке, что ли, подоконника. Когда позже появились эмали, нитроэмали, они абсолютно делают герметичное покрытие. Угу. И, кроме того, там и ацетоны используются, и какие-то вредные вещества. Поэтому деревянные подоконники, которые даже будучи ошкуренными, обструганными от эмалевых красок, тоже значительно хуже. Поэтому это все не такая простая наука. Не пытаюсь, я пытаюсь призвать всех не заниматься самолечением дома.
0: Вот просто есть еще какой-то метод. Насколько я понимаю, все-таки это метод, по крайней мере, к вашей компании, к вашей фирме отношения не имеет. Это некая ударно-волновая терапия.
1: А это терапия Майслинга, да, это известный метод, да. Но это совершенно другое.
0: Это больно, да?
1: Ну, не совсем. Это, вы знаете, просто такая ударная, так сказать, подоконником наносятся тычки или удары плашмя. Ну, нечто вроде массажа. Особенно вот хорошо помогает эта ударно-волновая терапия подоконником по почкам. Особенно хорошо для почек. Но в то же время есть инструменты изготовленные, нечто вроде теннисной ракетки. И вот сама эта площадка ударная, которая постукивает по телу пациента, она изготовлена, конечно, должна быть из подоконника. А вот рамка уже может быть любой.
0: То есть эту процедуру тоже у вас можно сделать?
1: Можно. Мы сейчас как раз расширяемся. У нас уже 7 центров в городе, и 2 центра в Калуге, и 1 центр в Сызрани. Но мы расширяемся, и такой кабинет в Москве, вот как раз на Нижней Коптевской, 14А, всех приглашаю, мы открываем. Поэтому все, что связано вот с энергетикой подоконника, это все в плюс. Но, повторяю, самое лучшее – это вытяжка, настойка или отвар из щепок подоконника. Щепки – самый натуральный способ. То есть я не призываю, конечно, лучше всего, если щепка отодрана от подоконника вручную. Вашими руками. Это лучше всего. Но это довольно тяжело. Это нужен подоконник, должен уже крошиться, можно пораниться.
0: Передозировка возможна ли какая-то?
1: Некоторые даже зубами отгрызают. Ну, это совсем варварство, я бы не советовал.
0: Вот передозировка, вот спрашивают. Можно ли, условно говоря, что называется...
1: Индивидуальный подбор. Да. Индивидуальный подбор. То есть, повторяю, оптимально это примерно полстакана во время еды, утром и вечером, настой или отвар. Если отвар, то это 2 столовые ложки на стакан кипятка и потом 15-20 минут на водяной бане. Я уже об этом говорю. Угу. Вот. Передозировки. Один случай у нас был. Человек, что называется, просто, если так можно выразиться, подсел на подоконник. Вот. Хорошо, что он подсел с внутренней стороны, иначе он, как говорится, бы вылетел туда, в это огромное. Мир уже ушел в эзотерику туда, в эти небесные сферы и не вернулся. Вот. Значит, что произошло? Он настолько зарядился энергией, у него не просто прошли все болезни, а у него начался перебор здоровья. Понимаете, это совершенно вообще новое состояние. То есть чересчур здоровый человек Вы знаете, это уже болезнь. Нельзя быть в наше время чересчур здоровым, потому что ему, во-первых, хотелось всего. Вы понимаете, о чем я говорю. В его возрасте ему было уже под 70. Значит, ему захотелось всего. Всех удовольствий эпикурейских, так сказать, гедонистических стремлений.
0: Очень опасно.
1: Во-вторых, он просто начал светиться. Он просто сам стал светиться по ночам, понимаете, как кусок фосфора какого-то. Вот. И от него при соприкосновении уже даже искровые такие были сполохи. Поэтому его люди стали чураться, опасаться, то есть просто принимали за какого-то инопланетянина и городского сумасшедшего.
0: Здоровый вид. Давайте тогда мы, Эдуард, во-первых, огромное спасибо за прекрасную беседу. Все-таки мне хотелось бы еще раз, чтобы вы сказали в нашем эфире о координатах.
1: Да,
0: как
1: координаты.
0: Можно записаться на прием и все-таки еще раз перечислили те болезни, от которых помогает отвар и компрессы и другие вещи, связанные с подоконником.
1: Да, болезни практически все. Зубная боль, мигрень, псориаз, недержание мочи, чесотка, чахотка, значит, язвенные поражения 12-перстной кишки, прямой кишки, тонкой кишки, диагональной хордовой кишки, подростковые угри, перенапряжение диафрагмы, спонтанные метеоризмы, подмышечные остении, насморк. Мы вернулись, так сказать, к истокам.
0: Ведь насморк — это то самое,
1: как говорится,
0: человечество
1: пустяки.
0: Никак не может найти средства от насморка.
1: Вылечить насморк с помощью настоя щепок подоконника — это, что называется, один раз чихнуть. Все, на утро вы будете здоровы.
0: Ну, а вот скажите, вот то самое, давайте вернемся к самому началу, в конце нашей программы.
1: Да, я координаты.
0: Да,
1: координаты, во-первых, да, это Нижняя Коптевская, 14А. Значит, телефон 8-9267-225-96-223. И на конце добавочный потом 4. Если ответит оператор,
0: и
1: если Калуге, нет, значит,
0: если
1: на ответчик
0: говорили,
1: вы надиктовываете, с вами свяжется наш оператор.
0: Два в Калуге,
1: оператор.
0: Да, у вас?
1: Да, два в Калуге, да. Там в Сызрани у нас филиал, да. Но все-таки здесь у нас начинать. И еще один маленький нюанс, я забыл об этом сказать. Значит, знаете, есть вот подоконники, на которых люди любят сидеть непосредственно на самом подоконнике, попой, вот что называется.
0: Да.
1: Там с книжкой или просто смотреть в окно зевакой или там с котом и так далее. Большое имеет значение, кто сидел, что вот на этой поверхности было. Если человек долго сидел, извините, пятой точкой на этом подоконнике, то тоже какие-то не самые лучшие энергии могли, так сказать, впитаться, вобраться. То есть ему самому, может быть, было и хорошо в это время, но он погасил энергетику и впустил туда какие-то еще биотоки, нити.
0: То есть вот вы рекомендуете все-таки на подоконнике не сидеть, я так
1: лучше
0: понимаю.
1: Не сидеть или узнать, что с этим подоконником было. Очень хорошо, если подоконник был уставлен цветами. Тоже, причем не безразлично какими, но лучше какими-то вот цветущими, легкими, нашей полосы лучше. Вот. И, повторяю, очень важно, какая энергия проходила как с той стороны, так и с этой. То есть, если человек в это окно, а человек с позитивным состоянием, живший, жилец этого, смотрел на мир, на пейзаж, на парк, понимаете, на детский сад. Я не знаю, чему он радовался. Mm-hmm. Может быть, даже на парковку, где были и стояла его любимая машина. Mm-hmm. То есть он излучал позитивную энергию. Тогда подоконник, естественно, это тоже вбирал. Он не гасил, он не... Рефлексии не было. Вот солнечный свет, подоконник, отразившись на биотокоприемник, он не отражался назад, не возвращался. И, соответственно, да, вот как я сказал, куда, собственно, смотрела... Нет, не милиция. Куда смотрела окно? Куда выходило окно?
0: Ну, вот если смотреть параметры. Это окно в Европу, скажем так.
1: Подробнее все это можно прочитать у нас на сайте. У нас есть ВКонтакте группа, и в Фейсбуке, и в соцсетях, в Телеграме.
0: Скажите, наши зарубежные партнеры, я имею в виду, вообще, есть ли экспорт куда-то в мир? Окно в мир, окно в Европу?
1: Вы знаете, они пока довольно осторожно к этому относятся, но наши соотечественники, которые от нас уже пользовались этим методом и убеждены в его эффективности, они открывают там свои направления. Ну, конечно, это все лицензировано, то мы даем на это добро. Вот, пока это есть в Испании. Да, есть в Испании, значит. Но вы знаете, там больше и каменных подоконников.
0: Ну, можно же, наверное, из России туда перевозить подоконники. То есть, это удорожает, конечно, процесс.
1: Ну, все сейчас непросто, конечно. Понимаете, здесь надо все прорабатывать. И акцизные марки, и, так сказать, пошлины, и карантины, и все вот эти дела. Поэтому Да, по поводу того, можно ли заразиться. Значит, в некоторых подоконниках жили жучки-древоточцы.
0: Угу.
1: Вот. И они иногда имели какие-то инфекции. Ну, по большей части, конечно, когда подоконник снимается, изъятие происходит, они разбегаются, но иногда остаются. Поэтому, конечно, вот это кипячение, настой ликвидируют, убивают инфекции посторонние. Но в целом нужно быть осторожным. И сырые, повторяю, вот сырые, вот разжевывание. Некоторые думают, я куплю порошок и буду жевать, знаете, как жевать
0: да,
1: табак.
0: Да, можно ли глотать, допустим, опилки
1: подоконника? Я бы не советовал, нет. Лучше все-таки делать отвар или настой, вот, который вытягивает.
0: Такая у нас интересная беседа, силу, я да. вам скажу.
1: То, что вот называли, индусы называют прана. Вот как раз мы отчасти говорили об этой пране.
0: Напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Маренго. И вот неожиданный вопрос от нашего слушателя Леонид Куриптиндый. Спрашивает, вот неожиданный, честно говоря, для меня даже вопрос. Обертывание в пододеяльник. Вот профанация это или это что-то серьезное? И вообще связано ли это с вашим центром?
1: Нет, это, конечно, параллельная нам вообще методология, методика. Мы к ней очень позитивно относимся. Я лично сам довольно часто, можно сказать, регулярно делаю обертывание в пододеяльник. Вот. Это совсем отдельная там технология. Вы можете у них уже прочитать. Это наши партнеры. Они берут и у нас тоже.
0: Может быть, мы можем все-таки в нашей программе, вас пригласив, в следующий раз поговорить на эту тему?
1: Мы можем в следующей программе поговорить подробнее. Но сейчас я могу сказать, что да, это, в принципе, такой же метод. Важно, какой пододеяльник, от какого человека, какой человек под ним спал. Вот. Льняной это пододеяльник или нет. Узор важен в цветочек или в полоску, в горошек.
0: Это важно. Условно говоря, это тоже некая энергетика, которая передается от человека, который спал в этом пододеяльнике. Если он, видимо, был абсолютно здоров, то человек, который обертывается в этот пододеяльник...
1: Он может заразиться здоровьем, если так можно выразиться, и поднять свой иммунный статус.
0: Маренго, я благодарю вас. Огромное спасибо за участие в нашей
1: программе. Да, при этом, извините, уточнение. Не вздумайте обмазывать пododеяльник ничем, вот эти вот, чтобы горчица там или камфорный спирт и так далее. Просто обертывание в пододеяльник. Единственное исключение, это вот прекрасно помогает в идеале обертывание в пододеяльник, смоченный отваром из подоконника.
0: Угу. Эдуард, еще раз, если можно, адрес вашего центра.
1: Да, адрес нашего центра, окно в себя, медико-фармацевтический диагностический центр. Это Нижняя Коптевская, 14А. Милости прошу.
0: Ну что ж, большое спасибо. Это была программа «Здоровый вид». У микрофона был Клим Фрунзов. И до новых встреч на волнах радио «Чип и Дук». Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы, совершенно верно.

è quella voce. Eh sì, quella voce.

0: Quick News на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипельдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Сельта забила 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше двухмесячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании и терроризм. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью ковида. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Экс-вратарь ЦСКА предложил аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум-офис, как вирус подсказал новый планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В Минеи Пруда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вывоз рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Волков проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другому трубу. МВД Беларуси сообщил о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавшие беспорядков офицеры ввели обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Главный тренер ЦСКА почувствовал недомогание после разгрома от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал 13-кратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Фолит представил снижение памятника Турбину США. Московский врач прилетел с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в топ 10 миллиардеров мира. Богатейший человек Азии уже вышел из топ 10 миллиардеров мира. Это были Quick News на радио Чипельдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: паспортизации и мимикрии. Фамилион.
1: Фамилион.
0: Человек, способный мгновенно изменять свою фамилию в зависимости от окружающей обстановки. Фамилион.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.
2: Boom boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week, hey, everybody sing along.

0: go to the news.
1: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

по заявкам наших многочисленных радиослушательниц, прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чапльдук».

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Щи из кислых детей. Отобрать детей самыми кислыми физиономиями. Выкупать в лимонной кислоте и попробовать. Слишком кислых сразу выставить за дверь. Остальных посадить в кастрюлю, залить по уши водой и варить, варить, варить, пока не повеселеют. Хороши щи из кислых детей.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексиколингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Кислот органолептик, о пользе брюха. Не быть со мною, область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастье соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так сохнут вещи.

0: как сохнут вещи на морозе, дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: И бог весть что, поскольку подменили объект щедин.

0: Алло.
1: Да.
0: Это Влада?
1: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. Какой звук вы больше всего не любите?
1: Мне не нравятся звуки гигиены.
2: А когда вы просыпаетесь?
1: В 6 утра.
0: Скажите, если вдруг что, то шакалы не подойдут?
1: Шакалы тоже.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Сегодня по настоятельной просьбе Влады
3: из Питера
4: мы, как и обещали, просыпаемся вместе с ней
3: под ее самые нелюбимые звуки.
4: Голоса гиен.
3: И в качестве альтернативы несколько голосов шакалов.
4: Доброе утро, Влада. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Electric Boogie.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший. 3 годика.
2: Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух отошедший в елкой, а пятачок нет. Папа, а что, была свиньи-вампиры?
3: Свиньи-вампиры?
4: Ага, да.

0: времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. Студия «Радио Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными, продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда. Чехословацкое «Руде право» пишет: полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов. Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио Чепельдук сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио Чепельдук? Конечно, непонятно. Вряд ли. Прежде чем продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно, миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник «Трибюн». Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. Толер Крэнстон был замечательным фигуристом. Это я уже от себя добавлю. Помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянная была 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикари в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное.

песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов. Thank you.

Утро на радио Чипельдок.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省の谷地事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.

Чип-льдук. А смысл?

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенджамин Барбер, американский политический аналитик и писатель.

0: Мысль дня.
1: Человек и закон – две вещи несовместные.

addiction. For some can be different people.

Радио Чипльдук. Страшное. Смешное. Радио.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. Три носили личный характер. Та, что была 31-го, стала пятой и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: бесполезно напомнить, что...
1: Что занесенный в книгу рекордов 118-летний пакистанец Пушмахур Кихмаджран самый старый человек на планете.
0: Причина такого долголетия – обычный склероз. Все дело в том, что незадачливый старожил уже который год подряд забывает, что ему давно уже пора в мир иной.
1: А никакие напоминания до него не доходят из-за полного маразма и потери слуха.
0: Жесты, подсказывающие ему нужное направление,
1: он тоже не видит.
0: Задумайся.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. $100. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Несвежие новости.
1: Из архива.
2: Радио Чипыльдук продолжает освещать новости в форматах, адаптированных к состоянию организма наших слушателей в данное время суток.
3: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
4: В эфире Lunch News с Николой Свистуновым.
5: В эфире Lunch News. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поддержала заявку Сочи на проведение зимней олимпиады в 2014 году, на которую также претендует австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьёнчхан. Об этом агентство «Вестспорт» сообщили пресс-службе заявочного комитета Сочи 2014. Теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Уимблдон и Ролан-Гаррос, Мария Шарапова выросла в Сочи, напомнили в пресс-службе. Посол доброй воли Организации Объединенных Наций ООН, она стала первой в истории россиянкой возглавившей мировой теннисный рейтинг. Поддержка Марии Шараповой особенно важна для нас в предстоящие 8 недель, которые остались до голосования членов Международного олимпийского комитета за столицу игр 2014 в Гватемале. Именно в Сочи я влюбилась в теннис. 4-летняя девочка, наблюдая за отцом, игравшим на местных кортах, рассказывала Мария Шарапова. Я с огромной радостью поддерживаю заявку Сочи на проведение зимних олимпийских и параолимпийских игр 2014 года.
4: Это были Lunch News с Николой Свистуновым на радио Чипыльдук. Приятного аппетита!
6: Спонсор этого выпуска новостей – овсяные сухарики «Нововоронежские».

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, кому звонил?
4: Мэд Макс на очереди.
3: Ой, так это наш...
5: Это такой ветеран.
4: Ветеран. Это наш ретранслятор. Это просто первый нелегальный ретранслятор радио Чипыльдук в FM-диапазоне в эфире, но в локальной, так сказать, зоне. Вокруг своего родного подмосковного города.
6: Алло.
4: Мэд Макс.
6: Да-да.
4: Быстро на Чипыльдук.
6: А кого я слышу, всем привет.
4: А кого мы слышим?
6: О, вы слышите меня, большого и огромного Макса. И вот сейчас вам передаст привет мой кот. Он как раз ко мне пришел, но что-то мяукать не хочет. Кот, передай привет Чиплю. Кот, кот, тут кот же. Мяу. Нет, что-то кот не хочет.
4: Ну ладно, сам, тогда сам за него, сам. Да, да. Ну а вопрос, Мэд Макс, скажи, пожалуйста, ретрансляция Чипыльдука приостановилась? Больше нет этого хулиганского пиратского вещания?
6: Да, достаточно давно приехали злобные...
4: Кто, конкуренты с пеленгатором?
6: Да, связь надзора и все такое, отобрали передатчик. В результате чего ретрансляция Чипыльдука приостановилась, и мы на это дело забили, потому что сейчас еще к тому же на вещательном диапазоне нету свободных частот.
4: Понятно. Дорогие друзья, но вас пусть это не останавливает. Если кто-то хочет...
5: Покупайте передатчики.
4: Да, покупайте передатчики. Транслируйте хотя бы в пределах подъезда. Но это типа шутка, а не призыв к насильственному захвату эфира и радиопиратству.
3: Мэд Макс, ну а как вообще? Слушаешь ли ты станцию?
6: Не особо часто. Последний раз я это делал недели две назад. Я так иногда захожу на сайт, ставлю. Дело в том, что у меня соединение не особо стабильное с интернетом, и периодически возникают проблемы с прослушиванием. А так вообще, в общем-то, я радуюсь тому, что Чипыльдук жив, и все отлично, потому что когда-то были сомнения в том, что он выживет, и все будет дальше продолжаться. Так что все хорошо.
4: Мы выжили. Нет, все с помощью слушателей. Волна такая поднялась. В общем.
3: Да, общественность растревожилась.
6: Скажите, товарищи чипульники, скажите, товарищи дучники, а не будет ли в ближайшее время какой-нибудь чай, пил, дук, хрюк, мяук?
4: Ну вот есть предложение устраивать это на свежем воздухе.
6: Это было бы офигенно. Я вот буквально недавно я пришел со свежего воздуха. Дело в том, что я сегодня испытывал оборудование на железной дороге, и я сегодня в 5 часов уже был за рулем, а сейчас только приехал, вообще спать валюсь. Вот, вы меня разбудили, расчучили, растрясли и все такое.
4: Мэд Макс, а ты что теперь, машинист на железной дороге? А то у нас...
6: Нет. Я разрабатываю всякую электронику, которая...
4: Ага. Умные... Умные гаджеты для железной дороги.
3: Ну, пускай идет спать, что за...
6: Кот, передай привет Чиплю. Тут он периодически мяучит, но не в трубку. Кот, ну скажи что-нибудь. Кот.
4: Ну, это было урчание от Мэд Макса из Подмосковья, нашего старейшего ветерана, юзера радио Чипыльдук.
3: Спасибо, Мэд Макс, спокойной ночи.
6: Спасибо вам огромное, что не забыли. И вообще, мяу!
4: Вау-вау. Ну, пока.
6: Ладно, счастливо, удачи вам всем. Мяу, увидимся.

приятный, сексуальный женский голос, периодически произносящий в радиоэфире различные слова и их сочетания, гипнотически воздействует на гормонально-эндокринную систему мужской части слушателей и создает у них ощущение причастности к гламурной жизни, происходящей где-то без их участия.

0: Приходите к нам, вы не пожалеете. Радуемся вместе.
1: Только у нас низкие цены и высокие бонусы. Выбор за вами.
0: Обвал цен, лавина предложений, не опоздай!
1: Только сегодня, каждый третий бесплатно, будь рядом!
0: Лучшие тарифы, все включено, спеши к нам!
1: Лучший дисконт, модный бренд, стильный имидж, не упусти!
0: Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. Мы знаем как.
1: Неповторимая атмосфера, незабываемые впечатления. Наслаждайся.
0: Сногсшибательные скидки. Отличный сервис. Получает каждый второй.
1: Спонсор музыки Синсанса пожелал остаться неизвестным.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Артем.
3: Да.
4: Здравствуйте, товарищ Артем. Это радио Чупальдук вас беспокоит.
3: Да.
4: Да, вот со мной Валя. Валя, вот вас еще ни разу не слышала.
5: Слышу вас зато
4: вот
5: теперь.
4: Сейчас она вас слышит.
3: Замечательно.
4: И что вы делаете в это неурочное время?
3: Прожевываю курочку.
4: Курочку. В городе Самара водятся упитанные куры.
5: И девушки красивые, говорят.
3: Ой, девушки самые замечательные.
5: Лучше курочек.
3: Есть такое. Однозначно лучше.
4: С вами есть какая-нибудь сейчас рядом курочка? Девушка?
3: Нет, нет.
4: Холостяцкая, значит, пирушка.
3: Да, да, да, да, да. Пришлось вот как раз-таки с курочкой распрощаться.
4: А что вас надоумило вот на Чупальдук-то обратиться? Может быть, вы рассчитываете с нашей помощью найти какую-нибудь девушку?
3: Давайте-ка немножко уточним. Когда же, интересно, я обращался на радио Чупальдук?
4: Значит, это не вы обращались. Понятно.
3: Я могу слушать его.
4: Ну, что, за сим наш разговор тогда закончен? То есть вас, в принципе, Чупальдук не интересует. Это только вас подставили, и все.
3: Чупальдук-то не очень интересен мне.
4: Ну, вы на нем. Вы можете практически сейчас даже выступить в роли чтеца, певца, мастера каких-то акустических жанров. Скажите-ка, а у вас вот какие-то есть, может быть, старые, древние звуковоспроизводящие инструменты? Вот, то есть, какой-нибудь, может быть, катушечный магнитофон? Мы очень любим вот старье такое винтажное. Патефон, граммофон.
3: Если, конечно, походить по квартире, возможно, можно что-то найти.
4: Граммофонную пластинку, виниловую пластинку какую-нибудь на что-то поставить. Нет такого?
3: Ах, к сожалению. Нету.
4: Значит,
3: звук воды есть.
4: Звук воды.
3: Звук открывающейся двери, звук голоса и так далее.
4: Балконы мы любим еще очень.
3: Вот как раз таки я рядом с ним и нахожусь.
4: Так, давайте, выходите на балкон. Рубрика «Балконы народов мира».
3: Голос-то уже балконный.
4: Вот голос балконный. Значит, смотри, слабо сейчас на всю Самару заорать. Говорит радио Чупальдук.
3: Давайте. А говорит радио Чупальдук.
4: Да, это все, что мы получили. Как-то скромненько, Артем. Наш эфир знавал вопли и покруче с разных балконов мира.
5: Надо телефон отодвинуть.
3: Я же уже не из балкона вылез, чтобы меня микрорайон услышал. Как же скромно-то. Они уж меня все знают.
4: А теперь вас не только микрорайон, а весь мир слышит благодаря Чупальдуку. Ладно. А по жизни чем вообще занимаетесь?
3: По жизни сею добро. Продаю рекламу, фотографирую людей в аквапарке.
4: В аквапарке. Есть в Самаре аквапарк?
5: Есть.
4: А давайте мы приедем к вам в Самару, всем Чупальдукам, в ваш аквапарк вместе с нашими юзерами и устроим там...
3: водную вечеринку.
4: Будет очень зрелищно в аквапарке, с этих с горок будем спускаться, все в оранжевых плавках, в оранжевых купальниках, девушки. Вот, значимо это. Ну ладно, в общем-то, все хорошо, только жалко, мы никаких мелодий и ритмов так и не получили от вас. Вам предоставляется последнее слово. Что вы можете сказать свое оправдание?
3: Я не виновен, все в порядке. Спасибо, то, что позвонили, и я что-то вот, честно, пока что еще до сих пор не понял.
4: Ошеломлен он этим.
3: Мягонько, да.
4: Ну, хорошо.
3: Приятно,
4: приходите в себя, не оставляйте Чупальдук в покое. Все, пока.
3: Спасибо, Чупальдук радио, удивили.
4: Приятно удивили. Счастливо. Полетели дальше.
5: Пока.
3: Пока-пока.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Добрый день, в эфире обзор новостей на радио Чипальдук. У микрофона в студии Ермолай Пихтюрин
1: и Вадим Мелихов.
0: Автомобильные новости. Не так давно международные автомобильные концерны Toyota, Honda и Shugaru, названия немного изменены по просьбе самих компаний, отозвали несколько миллионов своих автомобилей из-за различных дефектов сборки и проблем в системах управления.
1: Практика отзыва дефектной и недоброкачественной продукции приняла в последнее время характер эпидемии. Вот несколько примеров.
0: Подхватив почин, российские производители мясомолочной, рыбной и кондитерской продукции отозвали партии сосисок, колбас, консервов и сладостей, выпущенных ими и съеденных населением за последние 5 лет из-за высокого содержания в них консервантов, красителей, усилителей вкуса, ГМО и прочего. Для этого российским гражданам пришлось отозвать еду, съеденную ими за тот же период, по тем же причинам. Съеденная еда сначала им аукнулась, а уже потом отозвалась.
1: Российские избиратели отозвали партию депутатов Госдумы последнего созыва из-за дефектов в их органах управления. Некоторые депутаты почему-то оказались какими-то неотзывчивыми и не отозвались. И их местонахождение пока не установлено.
0: Подмосковное лесничество отозвали новогодние елки, спиленные и проданные населению в период 2010-2017 годов в связи с необходимостью восстановления хвойных лесопосадок и наращивания озелененных площадей посредством втыкания отозванных елок в места их изначального произрастания.
1: Отечественные музыканты, солисты рок- и поп-группы, отозвали песни, спетые ими в теле- и радиоэфире и выпущенные на различных носителях более 5 лет назад, ввиду устарелости саунда, недостаточного битрейта треков, неактуальности музыкальных форматов и несоответствия текстов современным реалиям.
0: Крупнейшие мировые заводы резиновых изделий отозвали 5 миллионов экземпляров мужского контрацептивного так называемого изделия номер 2 из-за обнаруженных в ходе их эксплуатации дефектов и незапланированного роста населения в ряде регионов.
1: Жители крупных мегаполисов отозвали мусор, произведенный ими в домашних условиях, кустарно, но в промышленных объемах, и вывезенный на свалки в 2000-2017 годах ввиду повышенного содержания в бытовых отходах полезных, как выяснилось, продуктов и материалов и возможностью их повторного использования, перепродажи, доедания и донашивания. Кое-где уже осуществляется обратный вывоз мусора со свалок и развоз его по квартирам граждан-поставщиков этого мусора.
0: Ввиду временного перемирия в ходе израильско-палестинского конфликта, обе стороны временно отозвали ракеты, выпущенные ими друг по другу.
1: Российские правоохранительные органы отозвали людей, умерших в 2010-2017 годах, для дачи дополнительных свидетельских показаний.
0: Российские агентства ритуальных услуг отозвали граждан, похороненных в 1980-2005 годах в связи с переполненностью кладбищ и отсутствием мест для новых захоронений, а также нехваткой электората для некоторых партий на предстоящих выборах. Продолжаем наш обзор, освещающий практику отзыва различного вида изделий, товаров и услуг.
1: Небесные ангелы и архангелы уже отозвали к себе часть граждан, появившихся на этот свет, начиная с 1910 года по настоящее время, и планируют в ближайшем будущем отозвать отсюда еще от 5 до 7 миллиардов человек.
0: Граждане Российской Федерации отозвали людей, посланных ими на 3 буквы, в связи с высокой плотностью населения по указанному адресу и отсутствием там свободных мест для приема вновь прибывших.
1: И, наконец, Сысой Свиридович Сидоров отозвал жену из кухни в связи с обнаруженным дефектом борща и необходимостью принести ему тапочки.
0: Это был обзор новостей. в частности, о практике отзыва различных видов продуктов, товаров и услуг.
1: С вами в студии были Вадим Мелехов
0: и Ермолай Пихтюрин. Увидимся.
1: Услышимся.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чапельдук».

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.

0: В эфире новости. Группа социологов пришла к выводу, что в Дании люди ощущают себя счастливее, чем в любой другой стране. Глава команды исследователей Рональд Инглхарт предположил, что высокий результат Дании связан с тем, что эта страна, во-первых, мирная, а во-вторых, довольно богатая. Известная немецкая компания-производитель плюшевых мишек Steiff прекращает производство своей продукции в Китае. «Качество медвежат, произведенных в Китае, не удовлетворяет нашим требованиям», заявил коммерческий директор восточного сектора компании Мартин Фрехен. Японская фирма First Advantage начала принимать заказы на проведение церемоний бракосочетания в космосе. Доставлять брачующихся на высоту 100 километров будут специальные суборбитальные корабли. Космическая свадьба будет стоить около 2,3 миллиона долларов. А сейчас послушайте эти же новости в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: Кум королю будет каждый, кто в Данию въедет. Дания признана самой счастливой страною. Так порешила признать социологов группа. Счастье, когда все богато, спокойно и тихо. В Дании все это есть, потому там и счастье. Фирма немецкая Steiff прекращает в Китае плюшевых мишек творить и сдавать в магазины. Видишь ли, качество немцев устроить не может, так заявил их директор по имени Мартин. Плачут китайские дети в отсутствие плюша. Фирма японская First Advantage зовется. Свадьбу решила она проводить выше крыши. В космосе будет жених окольцован невестой. Стоить же это все будет 2 с лишним миллиона. Вот и подумай 100 раз, прежде чем разводиться.
1: Гигзаметр Ньюс.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики, мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Набираем Светлане. Светлана говорит, что общается неохотно. Этакая царевна Несмеяна.
3: Да, и дальше добавляет, да. Будет желание меня разговорить, звоните. Да.
2: Дело в том, что у нас нет ни малейшего
3: желания. Чтобы разговорить ее, у нас есть час с лишним.
2: Целый час у нас есть.
3: Ну, попробуем за час-полтора
4: поговорим.
3: Алло, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: А можно Светлану?
4: Светлана.
2: Светлана, нас тут сразу двое, и мы говорим, знаете, неохотно, с линцой.
4: Это типа льду?
2: Да, здесь же все такие у нас.
3: Да.
2: Поэтому мы используем наших слушателей для того, чтобы они нас как-то...
3: Развлекли, разговорили, да.
4: А что вас интересует? Какие тут темы?
3: Темы.
2: У вас есть темы на данный момент животрепещущие?
4: Животрепещущие? Да нет, меня ничего так сильно прям не это самое...
3: Не беспокоит.
4: Трепет не приводит.
2: Ну, это прекрасно.
3: Не трепещущая Светлана. Ну, а чипыльдук-то вас хоть в трепет приводит?
4: О, да. Я прям вот недавно открыла, прям вот до сих пор под впечатлением.
3: Ну, а говорите, очень ничто вас не приводит.
2: Давайте определим, Светлана. Значит, ничто в этом мире не может как-то вас привести в состояние эффекта, кроме радио чипыльдук.
4: Нет, я еще певца одного люблю.
2: Вот.
3: Одна
4: может...
3: с кем? Светлана, одна люб.
2: Да, с кем нам придется бодаться? Кто этот человек? Мы его убьем.
3: А давайте мы будем угадывать сейчас, какого певца любит неразговорчивая Светлана.
4: Ну, давай.
3: Это певец, который мало поет, судя по всему.
2: Да, шепотом.
4: Нет, он много что... поет.
3: Много
4: просто
3: поет?
4: Просто у нас в стране мало его включают.
3: Мало включают.
2: Мало включают. Значит, он из республики Эстонии. Дед?
3: Нет.
2: Значит, он фермач какой-то. Значит, он из каких-то заморских стран.
4: Из заморских стран, да.
3: Заокеанских?
2: Да.
4: Каких?
3: Совсем заокеанских таких, да?
2: Американских.
4: Да, наверное, нет.
2: Нет, заморских.
3: Все-таки европейских каких-то.
2: Европеец, значит.
4: Да, да, да, да. Европейский.
3: Европейский. Это у нас музыкальная пауза на радио Чипыльдук состоит из угадывания. Кто же в нашем
2: кто
3: музыкальной...
2: же может соперничать с радио Чипыльдук в хит-параде Светланы, который хит-парад состоит из всего двух удовольствий. Это Чипыльдук. И этот, извините, непонятно пока кто. Кто же может сравнить с радио Чипыльдук? Ну, как-то даже
3: а он певец сам же и сочиняет или только исполняет?
4: Сочиняет и исполняет.
3: А он с группой это делает или сольный такой он?
4: Сольный, очень сольный.
3: Индивидуал такой. Так.
2: Молодой.
4: Как? Не старый.
2: Не старый.
3: А может, крупный, мы вообще его не знаем.
2: Да. Может, это она придумала.
4: Вы знаете, вы его включаете на парадио, поэтому я ваше радио сначала поэтому полюбила.
2: Юрий Богатиков.
3: У нас 5500 песен в базе, знаете?
2: Да? 2500 исполняют мужчины средних лет.
3: Может, мы его вообще не знаем.
2: Ну, круг сложен.
3: Мы в базу-то его вбили, а мы не знаем.
2: Надо Дюпина. Вы знаете, что мы не сами, собственно говоря. У нас есть один
3: дядька
2: помощник.
3: Приходит.
2: Дядька приходит. Он сует всякие песни. Потом поди разгреби, кто это. Он женатый?
3: Как будто
4: нет.
3: Это нам многое что скажет.
4: Нет.
3: Хорошо.
2: Хорошо.
3: Меня мало это волнует.
2: Это Рики Мартин.
3: Так,
4: нет,
3: так.
4: Это ну, не что,
2: значит, не Рики Мартин и не ты, не смей.
3: Энрике Иглезиас.
2: Да,
3: Энрике. Очень много крутим.
2: Да.
4: Ну, я давайте вам подскажу.
3: Подскажите.
2: Давайте, да.
4: Он фальцетом красиво
2: фальцетом
4: поет.
2: Фальцетом поет. Значит, это японский контртенор Ешиказу Мера.
4: Нет, не японский.
2: Не японский контртенор и не Ешиказу, и не Мера. Значит, поет фальцет. Ну, это Витас, конечно, тогда. Хотя он не поет, он как-то развлекает.
4: Типа того, но не Витас. Другой, европейский больше такой, английский вариант.
2: Я его не знал.
3: Я знаю только конец этой истории, что нам Светлана его сейчас в эфире и поставит.
2: Вот это было бы хорошо.
3: И это и будет нашей музыкальной паузой, и ответом, и нашим ликбезом.
4: Я только смогу припев, потому что я английский язык плохо знаю. Пою. Релакс. Take it easy. Пара-па-пам-пам-пам.
2: Так.
4: Отгадали?
3: Вот сейчас на связи наш музыкальный редактор. А вот мы тут в прямом эфире со Светланой неразговорчивой. И Светлана, вы из какого города?
4: Тольятти.
3: Из Тольятти. Светлана, у нее любит, только один единственный любимый исполнитель, которого мы крутим по радио Чипыльдук. И она нам сейчас напела припев. Он поет, говорит, фальцетом. Исполнитель европейский. Релакс.
2: Take it easy
3: в припеве.
2: На изи наверх поет.
3: Релакс, take it easy.
2: Ну да, как-то так.
3: Кто это у нас в плейлисте? Вот он говорит, сейчас я приеду и посмотрим.
4: Давайте.
2: То есть тоже ничего не знает?
3: Не знает, даже нас музыкальный продюсер ставит любимого певца в плейлисте.
4: На вашем радио ставятся его другие песни, не такого сильно попсового характера.
3: Он у нас не каждый день звучит, нет, он у нас иногда звучит. Она из-за этого на нас и подсела, понимаешь, какой позор, а мы не можем даже
2: отгадать. Итак, это рубрика «Наш лоходром».
3: Лохи на радио Чипыльдук, включая самого музыкального продюсера.
2: Мы... основатели станции, не знаем, что происходит на станции, включая музыкального редактора.
3: Бардак.
2: Полный бардак на станции.
3: Ну что ж, тогда будем думать. Может быть, доедет Александр, наш музыкальный гений. Может, еще раз вам наберем тогда.
4: Хорошо, буду ждать.

0: Алло.
1: Светлана?
2: Светлана.
0: Да.
2: Добрый
0: да,
2: день.
1: Здравствуйте.
2: Это с радио Чапельдук, звонит руководство.
0: Да, да, да.
1: У нас произошли изменения. Дело в том, что набран новый штат диджеев. Меня зовут Вадим.
2: Меня Никанор.
1: Мы в курсе ситуации. Пришлось принять срочные меры, и предыдущие диджеи и музыкальный редактор освобождены от занимаемых должностей, поэтому...
2: Уволены,
1: сейчас,
2: попросту
1: да,
2: говоря.
1: Мы сейчас исполняем вашу заявку. Исполнитель этот, естественно, Мика, и песня «Relax, take it easy».
2: Ты здесь на радио Чапельдук в отменном качестве, как всегда, эксклюзивное качество.
0: Пожалуйста. А можно другую песню?
2: Нет,
1: знаете, это исключено.
0: А?
1: Слушайте, Светлана.
0: Спасибо.
2: Итак, Мика по заявке Светланы из Тольятти поет песню «Take it easy». «Relax, take it easy».

0: Ну, вот припев прозвучал.
1: Да. Спасибо, Света. Если у вас какие-то есть еще любимые исполнители, и о них будут не знать наши сотрудники, вы, пожалуйста, звоните нам, и мы вам будем звонить, и будем эти недочеты ликвидировать. Спасибо.
0: Светлана, а кто вы по профессии?
2: Я музыкальный руководитель в детском саду.
0: Ну что ж, желаем вам, чтобы каждое утро детишки под песню «Relax, take it easy», выстроившись в хоровод, гуляли, хорошо проводили время и расширяли свой музыкальный кругозор, в том числе с помощью радио «Чипльдук». Мы, может быть, запустим дополнительный канал «Чипльдучок» на радио «Чипльдук». Детская рубрика. У нас уже есть программа.
1: Вы имеете в виду прошлое руководство,
0: да, которое... У нас есть программа «Детский саунд» на радио «Чипльдук», в которой мы развиваем кругозор малышей, грудничков и более старшего поколения.
1: Юношества. Спасибо, Света.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо за своевременный сигнал.
0: Оставайтесь с нами, да. Может быть, мы еще вас потревожим.
2: До свидания.
1: Спасибо. Take it easy, Света.

Everywhere you go, everywhere you go.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. «Кинг Видер», американский кинорежиссер.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: И мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.
1: Но

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Бэд-ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чупельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг через обонятельную луковицу, что вызывает ее гибель. Обонятельная луковица тесно связана с эмоциями, поэтому из-за гибели луковицы и ее клеток может усиливаться стресс. Новости кино. Американская актриса, обладательница Оскара Хали Берри, не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте. От своего намерения она отказалась после жесткой критики со стороны интернет-сообщества. Пользователям соцсетей не понравилось, что артистка в ходе интервью неправильно определила пол персонажа. Кроме того, подписчики актрисы выразили недовольство ее отношением к расовому вопросу. По мнению фанатов, Берри не стоило бы поздравить их с Днем независимости США. Это были новости на радио Чупельдук. До следующих встреч. Всего вам доброго.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации ниже следующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
1: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло. Клонят голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банку-укладочную машины. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам шестого разряда, Братко Петков.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа, однако... В 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

0: поезії на радіо Чіпльдук.
1: Ти називаєш мене Плюшей, наверно, потому что я хороший, такой весь белый и пушистый. И мне понять тебя совсем не сложно. Ты называешь меня плюшем. И я такой тебе и нужен. Называй меня зайкой. Называй меня котенок. Называй меня львенок. Называй меня слоненок, называй меня как хочешь, только будь со мною рядом. Ты называешь меня Плюша, наверное, потому что любишь. И я на самом деле так надеюсь, что больше никого так звать не будешь. И я за это говорю спасибо. И пусть я Плюша, но такой счастливый. Называй меня зайкой. Называй меня котенок. Называй меня львенок. Называй меня слоненок. Называй меня как хочешь. Только будь со мною рядом, и я сделаю тебя самый счастливый в награду. Плюшевый я. Плюшевый. О-о-о-о. Плюшевый я. Плюшевый. О-о-о. О-о-о.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Котенок.
2: Львенок.
3: Слоненок.
1: Котенок. Львенок. Как хочешь.
2: Encore une fois.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, звоним Мише.
4: Конкретно.
3: Вот, часовой пояс плюс 4, Москва плюс 4.
4: Где
3: нет, время города Москвы, непонятно. А почему Антон, постоянный слушатель, дает телефон Мише? Миша обещал спеть и пошутить. Алло, Миша?
5: Да, Миша.
3: Здравствуйте, Миша. Вам привет передает Антон. У вас так. Есть друг Антон?
5: Антон такой? Латышев?
3: Судя а вот это всему, уж да. Мы, да, наверное.
4: Посредством радио Чипальдук вот вам передается привет от Антона. И сообщил он нам, что вы готовы петь и шутить.
3: Да, вот давайте.
4: Пойте.
5: Да, Антон, шутник.
3: Вы сейчас в городе, в Москве или где вы сейчас?
5: Да, я сейчас в Москве. Я сейчас не могу просто звонить, не дошу так сейчас.
4: Ну, спеть-то
3: самое
4: можете?
3: Время для Чипальдука.
4: Вы под стол. Если вам неудобно, мол, окружают вас какие-то люди, не до шуток, то спеть-то хотя бы можете тихонечко.
3: Как это, курят в рукав бывает. Да. Вот, покурю в рукав. Я, конечно, спойте в рукав. Там, пиджака полу так вот накройтесь и так тихонечко туда.
5: В общем, я бы спел песню группы «Фленджер».
4: Так, хорошо.
5: «В моей машине».
4: Давайте, фленджер, примочка такая гитарная.
3: Тихонько, давайте. Как это, как говорится, душевно, душевно.
5: Надо бит, сначала бит.
4: Какой ритм, давайте мы постучим.
5: I'm traveling over borderline. Not so fast.
4: Not so fast.
5: Бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вообще, слов я дальше не знаю.
3: Ну, все, ну, давайте тогда свой квартальный отчет там. Чем вы занимаетесь или что вы пишете?
5: Да, я сейчас очень занят просто. Ну, людей вокруг нет, но я просто на компьютере очень занят переписываюсь со всеми.
4: Удачной переписки вам.
5: Да, вам спасибо. Очень рад был слышать, что он рассказывал про радио Чипальдук. Я не удосужился зайти и поискать.
4: Удосужьтесь.
3: Удосужьтесь. Теперь вот
5: забыл, да. Ну,
3: вы в эфире нет, теперь, да. Попались.
4: Может, понравится вам радио, да. Может, подсядете.
5: Ну, я попробую, да. Может,
4: ну, счастливо,
5: подсяду.
4: Счастливо. Удачи.
5: Да, спасибо. Всего доброго.
3: Пока.

Чиплдук. Шо говорите?

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two. Mr. Excitement.

Lounge. Well, one time or two, I don't know, I'll just be taking a

Дорогие друзья, в Москве светит солнце, поют птицы. И, как всегда в это время, в эфире музыкально-развлекательная программа «Чип-парад на Супердуке».

Мы приносим наши извинения за технические неполадки в прямом эфире, произошедшие по нашей вине на радиостанции «Чипль-Дук». А сейчас вновь звучит музыка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.

0: Пицыны.
1: Некто Пипеткин.
2: О как.
1: А город вроде бы герой Орел. Дальнее Подмосковье. Алло.
2: Алло.
3: Алло, алло.
1: Вадим.
3: Да.
2: Это город-герой Орел?
3: Да, все верно.
1: Отлично. Поскольку Подмосковье – это дальнее Орел, то мы орем.
3: Ах! Здравствуйте, чипульдуки.
1: Здравствуйте, Вадим, да.
2: Порядок.
1: У нас вот сегодня тут Антон. Антон и Андрей вам звонят. Вот.
3: Приятно, так, так, так, чипульдуком. На чем бы сыграть?
1: Сыграйте нам.
2: Только не
1: на наших чувствах сыграйте.
3: На ваших чувствах, чипульдуки.
2: На лучших.
3: Отзвоним мы победную в Рынду.
1: Во.
2: О как.
3: Да будет тем знаменуемым начало великого праздника. Восхождение всемогущего и всеобщего чипульдуха на нашей планете. Вот, слушайте.
1: Да.
3: Очень рад, прям я даже как-то разволновался немного.
1: А не надо, нечего волноваться. Все свои. У нас все свои, все слушатели, как вы, как мы. Все родные.
3: Как вы, да, как вы. Слушайте, очень замечательно. Может, вам стихотворение прочитать?
1: Стихотворение? Давайте стихотворение.
3: Временной-то формат какой-нибудь присутствует?
1: Ну, давайте, ну, секунд 20.
2: 30.
3: 20, да, хорошо. Эстрада, уходи из головы. На злобу дня, на радость микрофоном. Я будто бы культурный донор. Ну, сам не можешь, то мою возьми. Все.
1: Хорошо, вот и так. Уложились, главное, в счетчик. А это ваше все, да?
3: Да, да, да.
1: Молодцы. Это был Вадим из Орла. А вы еще что-то нам сыграете, да, вот отходную какую-то на каком-то
2: так,
1: музыкальном?
2: Так, так, не так, надо так, вот так, отходную.
3: Конечно же.
1: На дорожку.
3: Под туш оркестра, я думаю, мы с вами забубним.
1: Давайте.
3: И так, так, так, так, так. Неудобно, к сожалению, все держать. И да здравствует великий и могучий чипульдук.
1: Это был человек-оркестр Вадим. Вадим, которого почему-то ник Пипеткин. Вот почему Пипеткин, не знаю.
3: Это злые.
1: Это вас кто-то...
3: Это враги.
1: Враги подставили, да?
3: Подставили, заставили.
1: Но будем считать, что поскольку мы гомеопатическими дозами ваши четверостишие включаем, то вот по пипетке будем дозировать.
2: По капельке.
3: Да, да.
1: Ну
3: будем
1: все.
3: Дозировать, так сказать, наше с вами общение. Спасибо.
1: Всему Орлу
3: все
1: привет.
3: Хорошо.
1: Мы тоже полетели
2: спасибо.
1: Дальше.
2: Спасибо. До свидания.
1: Удачи.
3: Все, лет везде.
1: Пока.
3: Давайте.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Единство взглядов. Вьентьян, 29 июня. Лаосский народ полон решимости и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими странами, вносить свой вклад в борьбу за мир и безопасность, заявил член Политбюро ЦК НРПЛ, президент ЛНДР Суфан Вонг. Он выступил на состоявшейся здесь первой Вьентьянской провинциальной конференции Фронта национального строительства Лаоса. В ходе встречи была подчеркнута необходимость наращивать усилия в борьбе за упрочение мира и безопасности в Азии.
1: Хрень, представляешь, вот эти газеты были этим заполнены все.
3: Новости культуры. Простите.
2: Новости культуры. Традиционный девиз Московской международной книжной выставки-ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» привлекает внимание все более широких кругов прогрессивной общественности мира. В оргкомитет ММКВЯ-85 поступают заявки от книгоиздательских и книготорговых фирм зарубежных стран на участие в форуме, который пройдет в советской столице с 10 по 16 сентября будущего 1985 года. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомиздата СССР товарищ Сластененко на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня в Москве.
1: Ну как вот ты говоришь, читать, вот чтобы и в газету смотреть, и в микрофон попадать. Мне же загораживает. Ну как вот, куда я должен? Кто-нибудь это придумал мне? Нет, и вообще душно, я голодный. Вообще я 3 часа в пробках стоял, чтобы вот это вот что ли читать? Все, в студии был Арсений Мухин, это были несвежие новости. Не знаю, увидимся, не увидимся, наверное, не увидимся уже. Все, пока.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого будет интересно.
1: Ну, не только,
0: да, интересуют
1: и научные вещи, и географические, и биологические.
0: О, спорт, ты
1: да.
0: Мир.
1: Да.
0: То есть весь мир, собственно
1: спорт
0: говоря.
1: Собирает в себя все.
0: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание, такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
1: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй,
0: кроль, брас,
1: ну, да, и так далее.
0: Комплексное
1: плавание.
0: По собачьи
1: есть соревнования.
0: По собачьи, кстати, было бы забавно. Это...
1: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
0: Но же не среди собак, правильно?
1: Да, люди соревнуются с собаками.
0: А, вот. Люди с собаками.
1: Да, люди с собаками.
0: Это как... очень интересно, кстати.
1: Как правило, вот... собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
0: Ну, это
1: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должно быть синхронно, красиво.
0: А с кем они соревнуются?
1: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
0: Понятно. Синхронное плавание.
1: Синхронно. Это важно не только кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
0: Точнее,
1: да.
0: Но существуют же прыжки в воду синхронные.
1: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнования. Да?
0: Значит, есть соревнования в 25-метровом бассейне.
1: Да.
0: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
1: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
0: В газированной воде
1: это самое интересное, это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец плывет, а его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет...
0: Медузы могут укусить.
1: Но вот в этом-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
0: А скат же может током шабануть.
1: Он может током садануть. Да, все многое может произойти.
0: Приключенческая, ну, да, авантюрная
1: это,
0: дисциплина.
1: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Угу. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить зрелищность.
0: То есть мы, да, в ближайшей перспективе можем получить, да, вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов,
1: да-да-да,
0: зрителей получат возможность.
1: Кроме того, это не только в воде, в других видах жидкости. То есть, может быть, в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление, сопротивление тоже очень зрелищно, интересно.
0: Супе, допустим, в протертом супе.
1: Ну, это уже из разряда такого казуса. Это тоже может быть в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И на наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее, а ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное.
0: Да, я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
1: Да, да, да.
0: Дальше, то есть, вот, да, таким образом у него работает.
1: Это элемент троеборья, четвероборья, да, такого, да, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг, вот когда шарик пытается всплыть, вот конный бильярд, и стрельба из лукового в реп.
0: Но тоже ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку становится скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижений. Ну, как бы вот, да, перефразируя, уже мировой рекорд поставить, ну, без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Ну, а в этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
1: Да, ну, молодые как виды. Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Ну, какие вот там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут так сказать, единицы. То есть будет высота прогула шестом увеличивается на 1 миллиметр.
0: Ну, а потом и на доли миллиметра. Недалеко до этого, потому что как раз прыгать в высоту шестом...
1: Ну, штангистов пойдет, так сказать, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться, если
0: Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
1: Мы можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, вот, и, конечно, в моих любимых городках.
0: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
1: Я всегда рад.
0: Да, вас полюбили наши слушатели.
1: Люблю наших слушателей тоже. Да. Всегда рад встрече с ними.
0: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу. Заходите
1: почаще.
0: Зовите,
1: я всегда рад.
0: Счастливо, друзья.
1: До свидания.
0: Спортивное обозрение на радио «Чип и Льдук».

0: Картинка.
1: Граждане пациенты, помните, болезнь всегда лучше предупредить. Ну и родственников предупредить тоже не помешает.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: And now the purple dust of twilight time steals across the meadows of my heart. Now the little stars pine, always reminding me

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда. I like dollar.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Папа Фанкер с благоговейным трепетом ждет вашего звонка. А мы даже звонили, а он не успел.
3: К чему не успел?
2: Или она?
3: А папа Фанкер, это может быть она и он, если у нее папа Фанкер или у него папа Фанкер.
4: Алло.
3: Это он, да.
2: Здравствуйте, мы запутались. Вот папа Фанкер или мама Фанкер, вот есть по этому номеру?
4: Да, здравствуйте, есть такое.
2: Кто? Вот кто-то звонил, я подумала, что это вы. А, это из кино, это из фильма, да. А обидно, что пропустил ваш звонок. В общем, мы вам звонило. Наша звонила вам звонит.
3: Звонит.
2: Чипыльдук.
4: Ой, очень приятно вас слышать.
2: Здравствуй, папа, хочется сказать.
3: Да. Здравствуй, папа.
2: Говорите, что у вас...
4: А что я могу...
3: Фанки,
4: что
3: фанки, фанки, вы же папа Фанкер. Что? Значит, мы ждем от вас фанки.
2: Пофанкуйте как-то так.
3: Давайте, конечно,
2: реализуйте.
3: Поставьте
2: нам, может, фанк какой-то.
4: А, прям вот так вот,
2: или,
4: да?
2: Или сыграйте.
4: Ну, это мне надо тогда как-то телефон держать.
2: Да, да.
3: Ну, вот вы как-то держите его.
4: Так, сейчас, секундочку, тогда мне его надо как-то приспособить тут.
3: Да не надо приспосабливать, у нас качество будет в любом случае.
2: Чем хуже, тем
4: лучше. Мне-то надо гитару взять в руки.
3: Давайте.
4: Вот, ну телефон, а телефон как-то надо тогда...
2: На громкую, рядышком.
3: Он у вас со шнуром, что ли, с трубкой?
4: Нет, акустика, акустика.
3: Он думал про гитару с шнуром.
2: Это у нас папа Фанкер.
4: Так слышно?
2: Да, вроде да. Вас-то слышно, гитару пока нет.
4: А вот...
3: Но только, да, но только фанки давайте, без этих, чтобы без этих штук.
4: Прям фанки, да?
3: Ну, конечно, как папа Фанкер, извините. Назвался фанком, полезай.
2: Так, компактно, не на 6-8 минут. Так, ладно.
4: А вот настроение сегодня немножко не фанковое.
2: Да?
4: А знаете какое? Я думаю, вы меня поддержите.
2: Ну?
4: Это песня Эдуарда Хиля.
3: Ну-ка. А вы ее прифанкуйте чуть-чуть.
2: Любим Хиля.
4: Я постараюсь, хорошо.
3: Фанканите немножечко. Постараюсь.
4: Давайте, слушайте.
3: Да. Слушаем, конечно.
4: Все, я готов.
2: Поехали, папа Фанкер.

0: руку, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-лай.
1: Ла-лай-ла-ла. Это прямо нам в ла-ла-шоу. Просто идеальный номер по нашим заявкам. Это Папа Фанкер из города...
2: Из города Ростов-на-Дону.
1: Из города Ростов-на-Дону и даже на Дому. Нам создал настроение хорошее.
2: Ой, если... Я ваше радио слушаю с удовольствием всегда, и всех подключаю друзей, и все удивляются с названия, конечно. Но потом, когда слушают, понимают, что название соответствует...
3: Конечно, никакого другого названия быть не может у этого радио. В принципе.
1: Да, я собственно, мы радио уверен. Под название делали. То есть, как бы вот
2: я
1: сначала.
2: Когда, я когда случайно первый раз попал на волну, и вот прям песни, вот прям, как говорится, в цвет, одна за одной. Вот то, что вот я вот люблю. Прям и с тех пор я не разлучен с вами.
3: Это вчера случилось, когда?
2: Нет, вы что, уже
3: поздно.
2: 4-5, наверное.
3: Ну что ж, очень хорошо. Ну а как комьюнити ростовское на Дону? Оно ширится? Чапельдучное?
2: Ну, как-то вот мы связь не поддерживаем друг с другом.
3: Ну, то есть нету никаких встреч, как у нас в других городах, в Улан-Удэ, там, в Ужгороде, в Уфе. Все собираются, слушатели Чапельдука, устраивают какие-то... хэппининги, перформансы.
1: Квесты.
3: У вас такого нету?
2: Нет, я сказки, думаю, легенды, я думаю, надо этим заняться, потому что некому, кроме меня, этим заняться.
3: Вы понимаете, ведь можно же себе ну, реально найти друзей, как Чебурашка и крокодил, как там,
1: Чебурашка и семь гномов.
3: Это же Чапельдук объединяет, ведь это такая музыка и такие прибамбасы, которые, в общем, люди, по сути своей, одинаково
2: согласен.
3: Смотрящие на мир. Воспринимаю.
2: Согласен.
1: Берете баннер на палке, идете по улице, включаете активную колонку, и по мере того, как вы шествуете по улице, процессия все увеличивается, увеличивается, увеличивается, и к концу превращается во флешмоб.
3: Да, и по нескольким отделениям милиции вас разгрузит.
2: Отвечаю на свой песок.
1: Ну хорошо, поддерживайте,
2: спасибо
1: не бросайте.
3: Угу. Да, здравствуй, Фанки. Фанки-шманки.
1: На здоровье. Мы пока, полетели. Пока.
2: До свидания.
1: До встречи.

Песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотек.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Edge Sound Technology.
1: Привет, с вами Илья Бекасов. Это программа о новых гаджетах и технологиях. В ближайших программах обзор новых X-Dreamer'ов, чек-ю с последней модели Oxyple iPhone от японской Mitsuhoshi, знакомство с новым голосовым помощником WinSpeech One с обратным трик-трек-трекингом и кое-что другое. Но вначале коротко о других новостях. Создатели культовой Forbidden Game 10-й версии с депикселизованным реимберсером заявили о покупке корпорации Suoda Inc. всего фрейма питчпотов локаута американской линейки Lex Logging'а с виртуальной транзакцией квантованных криптовалютных юнитов. Структурная оптимизация G-Road чипов с 256-слойным рекуперативным асимметричным QLC скоро будет закончена в формате Needle in the Middle, и производство устаревших фетч-флопов ZR Max SSD 17 будет перепрофилировано на выпуск редиджитайзеров даун-кранчерного колл-трекинга. Клиффхенгерный комплайер фирмы Chebba Cohen Star с возможностью бета-демпингового фуллстека 5K деплойеров появится не раньше следующей весны, заявил GR Supervisor Casting блокчейна в Proof of Stake сегменте Mika Nua. А теперь обещанный technological coming out от Forgers. Ну вот у меня в руках, наконец, новенький, только что распакованный и лицензионно зарепованный X-Dreamer с нечипованным outlet-хабом бренда Minora для подключения крипто-фандрайзера с разъемами как на U-Note, так и GoNow, размером чуть больше старого Nano SDS. Ну что сказать, очередная разработка от Alta Intra Group не разочарует самого продвинутого любителя хит-кора и веб-лупов в духе Фенчера Берста из легендарные румиры. Новый флагман удобно ложится в ладонь и приятно поблескивает релаксерами на матч-матч обтекателях Viewfinder. Легким нажатием на слегка выступающий сбоку из смарт-панели фингерного стетчера удобный кик-демпфер можно вызвать целую серию необрезанных бит-фрипов, сделать рекол дегендерных кэнди-рейсов на той-фай ресурсах и провести целый сет за круизингом Рикардо Пазл. Перенос релиза Dixiebox привода для универсального хаба всего семейства дримерных суспендеров никак не повлиял ни на экстерьер, ни на мини-сайз, ни на быстродействие этой недешевой игрушки, которая обойдется вам в питчпот от 10 до 12 тьюринг-пэкетов, ни вукоинов, ни пиковом дека-форджинге. Новый дружок X-Dreamer выпущен в 6 цветах. Альпийский лед, славянский мед, пьяный личи, потертый Blue Velvet, саксонский корнишон и два металлика, серебристая седина и благородная плесень. Хотя лично мне больше по вкусу классический глубокий черный гавайская каракатица или Very Deep in the S. Кому как больше нравится. Ну и в завершение обнадеживающая новость. Новая прошивка для e-ресивера, любимой миллионами Fortress WIMSI Zero Type, будет представлена, как обычно, в начале сезона на ежегодной Bunch on the Bench Presentation в Торонто и удивит спид-юзеров абилитентностью сенсорного релоудинга и кросс-хукинга сразу нескольких титрованных гигов билатеральных ремоутов с одновременным шастингом в облачных дилей-корнерах Shimmy, а также 6-й 30-мегапиксельной камерой на выдвигающемся гибком силиконе спиннинг-приводе, которую можно заглатывать внутрь для обзора желудка. С вами был Илья Бекасов. До новых voice-апдейтов. Stay in touch!

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире «Лопасти». Сядетки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли за участие в куции протеста в Ропитзакома, запрещающего высмеи пуп кандидатов в тизерпренты, в диареп, предвыборной гармонии. Сраптите. Литба. Не лжепозасобные клиенты Торестонов в Литбе для Лопа и Щуча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч Томазом бек лазота жомно от фемилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Восоможные можди и опильные пасульки. С вами был Рикил 2Л, Рималяймер 4 и Садгорфа.
3: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2.

продолжается музыкальная программа веб-радио «Чипыльдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы отходим ко сну, способствующему личностному росту и развитию профессиональных и деловых навыков. Итак,

Тони Робинс. Томас Леонард. Тимоти Гэллоуэй. Сэр Джон Уитмор. Майлз Дауни. Дэвид Клаттербак. Мэрилин Аткинсон. Марша Рейнольдс.

0: помощь засыпающим. Робер Аллен. Мы отходим ко сну. Под список Один. Самых известных и лучших мировых бизнес-коучей.
1: Харвард Эккер. Джек Кенфилд. Керн. Билл Бартман. Дэвид Шварц. Майк Михайлович. Майкл Гербер. Вишен Лакьяни, он же Вишен Лакьяни. Роберт Аллен. Сет Годин. Гай Кавасаки. Джо Робсон. Кармен Галло. Ли Якокка. Джек Траут. Джек Уэлч.
0: В рубрике «В помощь засыпающим» прозвучал список лучших и наиболее известных мировых бизнес-коучей с целью способствования вашему личностному росту, а также развитию профессиональных и деловых навыков. Приятного, бодрого и делового вам пробуждения!

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: ночь на радио Чиплитук.
1: Новое слово
2: в гендерной классификации. Мышчина.
3: Мышчина.
4: Мышчина.
2: Серый, незаметный, невзрачный и пугливый представитель не очень сильного пола. Мышчина.
3: Это

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?
2: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

anormal. Tu dors et si tu bouges, le serpent

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Трафик контроль.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Антон, вы меня хорошо слышите?
3: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
2: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
3: Выходите.
2: Нет, выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
3: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
2: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон! Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
3: С трудом, Игорь, но продолжайте.
2: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
3: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
2: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
3: что,
2: Антон?
3: Что привезли?
2: Рассасыватель!
3: А, теперь понятно.
2: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось.
3: Погромче, пожалуйста.
2: Идет полный

0: Картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последний.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

Если у тебя есть фанат, заткни его. Дай отдохнуть и фанату.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.